Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего

Пусть далеко ведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: случаю
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио лидер.
1: Радио.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Вы настроились на самую позитивную, на самую добрую и на самую любимую радиостанцию «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. И сегодня понедельник, 13 июля 2026 года, мы начинаем работу в прямом эфире. Будем радовать вас замечательными песнями, замечательными программами. И чтобы этот рабочий летний июльский день был для вас самым позитивным, чтобы не был, так говорится, понедельник день тяжелый, а был день понедельник радостный, день понедельник трудовой и самый, конечно же, лучший, дорогие радиослушатели. А мы все для этого сделаем. И по традиции, как обычно, начинаем утренний день, новый утренний день с утренней зарядки.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

подтягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в

музику.

Закончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шаг.

0: Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.
1: Наша радиостанция «Лидер» продолжает радовать вас своими песнями, замечательными программами. Я же с вами, дорогие радиослушатели, не прощаюсь. В 14.00 по московскому времени мы встретимся в эфире диджея Светогорского.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

А теперь воп, хайп, во-во, поехали, поехали, поплюхаем вот такую капофекию.

Вот такую пофилю фаепифлю во полетке. А фистав. Вот такую пофилю фаепифлю.

0: Qui paye? Oui, bof! Le qui vire est un ami qui a des affaires.
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуль,
1: мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Иди домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

Колёки не выпускали, опять босс засорит. Кнуту? Дрюгуль? Бери танки, это поет. Блянка. Флюфаем.

обиду свою, как я вам говорила, будет баба Валя, я ее перекатала. Да, и

А фильм я будет новинка Кика. Кика 20. И в том году я. И... В обык синелях.

Повитый пифни веган или это повыкит не клювки. Не умею глювки. Не умею глювки.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. Во как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро,

Вольфитов, Филятов и Калев. Павлоки, Фрики, Фрифи, Фрифи.

Avitav pavogit dovi na vinakika. Viv bule bumilagum.

А Витав повыкит певна фафу фрифаки. Какая будет певать?

А после этой эпифании мне гигантно нагадали 5 утра и пахнет рифмой.

0: habitat Blacky Furia Villani. Фоман, и это новая песня.
1: Чтобы построить новое, нужно разрушить старое.

А, кипел, блядь, Я тут немного катаюсь.

0: Arkipiep, pavuket, piep na дарта.
1: Я хочу сбежать, типа на совсем. Я хочу к тебе на дачу, но ты прошу, но проблем.
0: Да я кофе-ка.

Афина, что написано? Афтик и афки. Капавеки фав уфрифа веки. Какая капавеки нам?

0: O wina, wina cieka. Gdzie cieka dwa tyki. Это вангольный конец.
1: Когда упал ты сам с собой, и лишь беда в один момент

готові випадення любимі кілька, а інка любить кілька.

Это была Аинка Клубникика. Люблю Микель Олег, а сейчас на рынок я. И это не вином. Слушаем, да я кофейка.

Ой, это эпифания, наверное, последняя написана. Если я останется эфирами, поставлю. А будет эпифания любви меня любить.

А Витев поселение Пепна на Фивона, думаю, упелю и на Вакель люблю.

0: Раз, два, три, раз. Проверка связи.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радио лидер.
2: Радио.

0: Добрый июльский день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский. И сегодня до 16:00 будет у нас интересный эфир. У меня есть своя, также, помимо радиолидер, своя радиостанция. Я, правда, пока сейчас там не эфирю, но, тем не менее, она существует. И когда-то я брал интервью у замечательного исполнителя, его зовут Виктор Безруков. Живет он в городе Каменка, Пензенской области. И я у него брал интервью в рамках «Открытый микрофон». Если интервью сегодня, эфир вам понравится, то, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, я его приглашу в наше содружество, в котором была вчера и сказка «Буратино», и он ответит на все ваши вопросы, какие-то пожелания, и свои песни, конечно же, споет, исполнит. Поэтому сегодня я представляю «Открытый микрофон» с Виктором Безруковым. Записано на радиостанции «Энса Светогорск». Просто будет в записи, но тем не менее интервью я у артиста беру сам. Поэтому сегодня предлагаю познакомиться с артистом вживую и послушать наше с ним интервью. Виктор Безруков, вашему вниманию. Поехали! Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Я рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой позитивной и на самой доброй радиостанции «Энс Светогорск». С вами за пультом диджей Светогорский. И мы начинаем программу «Открытый микрофон», а в гостях у нас Виктор Безруков. Добрый вечер, Виктор!
1: Здравствуйте, Александр!
0: Итак, Виктор, первый вопрос, поскольку у нас был сбой. Расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Я живу в небольшом городе Каменка Пензенской области. Вырос здесь, как бы работаю здесь, живу. Ну, всю жизнь прожил в этом городе. То есть получил я здесь образование, занимаюсь я здесь творчеством. У меня два высших образования, одно педагогическое, другое экономическое. Вот. Что еще рассказать? Работал я во многих сферах, то есть работал и в торговле, работал и в культуре, работал в образовании. Сейчас я являюсь администратором магазина. Как бы, но все свое свободное время, все, то есть до секунды я отдаю своему творчеству, я отдаю своим зрителям, своим слушателям. То есть, ну, вот как-то так живу. Александр?
0: Виктор, расскажи, пожалуйста, как началась твоя творческая деятельность?
1: Моя творческая деятельность началась очень так, знаешь, как-то, наверное, нежданно. В далеком-далеком детстве, когда я еще был очень маленький, у нас выходила газета наша каменская, и мама там прочитала о том, что, ну, объявлен конкурс. Прослушивание на конкурс в нашем городском ДК. Я не помню, по-моему, третий или пятый класс я был. Ну, то есть я был очень маленький. Вот. Объявлен конкурс в газете был. Мама сходила в ДК, подала заявку. Тогда еще не было ни дисков, ни флешек. Это никто ничего не знал. Были дискеты. Мы сходили, купили дискету. Нам записали мою минусовку на дискету. И вот тогда вот я даже не вспомню, какой, мне кажется, 2000-е года. Это 2003-2004, может быть, вот эти года. Я попал впервые на сцену, впервые я поучаствовал в конкурсе и, в принципе, удачно поучаствовал. Я занял второе место среди всех исполнителей города. Вот. И на тот момент мне подарили, как сейчас помню, плеер с этим, как он называется, который перематывает. Мог перематывать, я забыл. Честно, я очень волнуюсь, переживаю, поэтому я забыл. С реверсом. И я ходил по улице, я, то есть, хвастался всем подряд, своим друзьям, всем. Я говорю, смотрите, смотрите, что я выиграл. А то есть на тот момент плеер с реверсом, это было очень-очень даже круто. Александр.
0: Виктор, а помнишь ли ты, какую свою первую песню ты исполнил?
1: Да, конечно, это была песня «Снег кружится, летает, летает». Вот с этой песни я впервые, скажем так, для себя, на уровне том, на котором я был, я занял второе почетное место среди всех исполнителей города. То есть там были и исполнители, которые занимаются у вокалистов, то есть я ни с кем не занимался, я самоучка, и мама вот просто вычитала в газете объявление, ну и привела меня, и мы, в принципе, одержали победу. Александр.
0: А сейчас мы, дорогие радиослушатели, отдохнем и послушаем первую песенку. А первая песенка называется «Поверь в мечту». Мечтайте, дорогие радиослушатели, и у вас все будет хорошо. И пусть ваши желания обязательно сбудутся.

0: Верьте в мечты, дорогие радиослушатели, и они у вас обязательно сбудутся. Виктор, скажи, пожалуйста, а помнишь ли ты свой первый выход на сцену? Во сколько лет это было и каковы ощущения первого выхода на сцену? Был ли страх? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, Саш, я помню, это было в школе. Это был, наверное, третий класс. Третий или второй класс, вот где-то так. Я выходил на общеродительском собрании с песней «Банановая республика, там очень добрая публика». И, конечно же, волнение присутствовало, еще какое, но меня поддерживали девчонки старших классов. То есть, Витя, ты молодец, ты справишься. Я такой, ну, куда деваться. Да, волнение было. А вот с этого момента у меня началась, наверное, моя творческая жизнь. У меня была замечательная учительница по музыке в школе Елена Юрьевна. До сих пор мы с ней общаемся. Вот. Елена Юрьевна, привет, если ты меня слышишь. Она замечательный человек, и она сказала: «Витя, тебе развиваться, развиваться и развиваться». И потом, когда вот я уже рассказывал про конкурс, когда я попал в ДК, да, она работала в ДК, и в этот момент она просто отозвала меня и сказала, говорит: «Вить, я хочу с тобой заниматься». И уже мы с ней начали заниматься профессионально. Александр?
0: Виктор, расскажи, пожалуйста, а в каких городах ты побывал?
1: Я был, ну, не в очень много городах. Как бы у меня города были Сочи, был город Москва, Пенза. Ну, больше в других городах я как бы не был. Александр?
0: А есть у тебя какое-то очень запоминающееся, какое-то, может быть, воспоминание, может быть, из детства, может быть, из этой жизни? Расскажи, если есть таковое.
1: Да, Саша, у меня есть воспоминание такое вот из детства. Когда я был очень маленьким, еще, наверное, в садик ходил, может быть, в начальную школу, я все время пародировал артистов, ну, наших, которые на эстраде выступают, все время пародировал их, вставал на табуретку, брал у мамы лак, брал у мамы халат, и я артист. Да, то есть я пел их песни вместе с ними, и однажды я просто, когда пел, я просто своим родителям сказал, я говорю: «Мам, пап, я говорю, придет время, я вырасту, стану большим, я говорю, я обязательно буду знаменитым, я обязательно стану артистом». И вот уже прошло много-много лет, то есть 20 с лишним лет, и я знаменит, и я популярен, и я артист. То есть моя мечта сбылась, и я не подвел своих родителей. Что я обещал, то я выполнил. Александр?
0: А сейчас, дорогие радиослушатели, мы послушаем еще одну песенку. Песня называется «Все, что в жизни есть у меня».

0: Продолжаем наш эфир. Виктор, я знаю, что ты был на программе «Привет, Андрей». Расскажи, пожалуйста, об этой программе, свои ощущения, как ты подал заявку, как тебя пригласили, какие ощущения в программе, какую песню исполнял. Расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям.
1: Да, на «Привет, Андрей» я побывал буквально 26 декабря у меня был эфир, съемка точнее. Заявку я не подавал, то есть вышли на меня редакторы, подавали, я знаю то, что подавали мои друзья, мои родственники, подавали заявку, вот, они просто, редакторы вышли на меня и как бы, ну, предложили проучаствовать в программе «Привет, Андрей». Я сначала не поверил, я был на работе. Они говорят: «Виктор, вот вам обратный телефон для связи». Я говорю: «Ну, чем черт не шутит? Попробуем». И попробовал. То есть буквально за 3 дня у меня было, наверное, даже не 3 дня, у меня было 2 дня на сборы. Я выезжаю, то есть я выезжаю в Москву, меня там встречают, расселяют в гостиницу. Потом вот у нас 26 числа были съемки. Конечно, очень было волнительно. Это просто не передать словами, как это было волнительно, потому что, ну, ты идешь на федеральный канал, ты идешь на один из первых каналов, да, ты до последнего я не знал, с какими звездами я буду там выступать, то есть список звезд там утверждался, ну, скажем так, за 2 часа до съемок, вот, и когда мне мой редактор прислала список звезд, я, конечно, был ошеломлен, то, что вот я, Витя Безруков, там, из города Каменки, и в ряду таких звезд, то есть Дмитрий Колдун, Виктор Королев, Елена Воробей, Алексей, этот, забыл его, простите, Брянцев, вот. То есть с такими именитыми гостями, ну, это было очень трогательно, это было очень волнительно. Когда я приехал на съемочную площадку, Афина еще у нас была, да, Афина, вот, приехал на съемочную площадку, как бы, ну, зашел в гримерную, в

вместе своих матерей. Мамы у нас все-таки одни, дорогие радиослушатели. Давайте любить своих мам, и когда сейчас будет звучать эта песня, подойдем к своим матерям, если это будет технически возможно, и просто обнимем их. Они заслуживают этого.

0: Дорогие радиослушатели, к сожалению, наше время постепенно подходит к концу. Виктор, что бы ты мог пожелать нашим дорогим радиослушателям в завершении?
1: Александр, ну, во-первых, я хотел бы передать привет своим родителям, моему папе Саше, маме Анне. Я их очень люблю, я их очень ценю, я их очень уважаю. Это мои самые-самые лучшие родители. Вот. Во-вторых, я бы хотел передать привет своим друзьям, которые сегодня меня слушают. Это Оксане Янкиной, Эле Зайчиковой, Елене Никитенковой, Марии Зверевой, потом своим хотелось бы передать друзьям по бывшей работе, а это Елена Глинская, Миниря Тасаева, Мария Дергунова, Наталья Карпенко. Это все мои подруги, все мои лучшие там. Ну, лучше них не бывает никого. Особенно это Элла Юрьевна и Оксана Анатольевна. Это моя стена. Это моя защита, это мое все. Также хотел передать привет своему начальнику любимому. Александр Валентинович, привет! Его жене Тане. Танюшка, привет! Я здесь, я в эфире. Своим напарницам Юля и Юля. Две Юли у меня напарницы. Юльки, привет! Я тут! И также Карина у меня напарница тоже есть. Карина, привет! Ты справишься со всей работой. Я в тебя верю. Ну, а кому еще привет передать? Я больше не знаю никого. Ну, а также передаю администрации привет. И привет всему отделу культуры, потому что я человек, который живу в культуре, хоть и работаю не в культуре. Александр.
0: Спасибо тебе, Виктор, что пришел, за то, что принял приглашение. Приходи через какое-то время еще раз, с удовольствием проведем открытый микрофон, пообщаемся, поговорим. И у тебя в лице меня появился еще один друг. Давай дружить, давай будем действительно настоящими друзьями.
1: Александр, я только за, поэтому всегда на связи. Мы будем дружить. Александр.
0: Спасибо, дорогие радиослушатели, что были с нами. Провели почти 2 часа. И действительно, эти 2 часа, действительно, они прошли на одной ноте. И очень хорошее теплое общение, теплая обстановка. С вами был диджей Светогорский и Виктор Безруков. До новых встреч, дорогие радиослушатели. Но не расходитесь, так как эфир радиостанции продолжится, будут играть замечательные композиции, замечательные песни. А этот эфир завершает песня «Все для тебя, все для вас сегодня, дорогие радиослушатели, и для вас».

0: Это был Виктор Безруков, дорогие радиослушатели. Он приходил ко мне на интервью на мою радиостанцию. Это было еще в прошлом, если не позапрошлом году. Но это, конечно, очень интересно. Это очень захватывающе. Я много впечатлен об его историях, об его как бы жизненном пути. И сейчас, пока вот есть возможность, есть время, хочу вас еще раз познакомить, дорогие радиослушатели, с моим другом. Он из города Светогорск, там, где я живу, в Ленинградской области, Александр Твердохлебов. Он поет сам песни на гитаре. Да, он поет и кавера, и сам песни пишет, конечно же. Сейчас я вас немножечко познакомлю. Вроде как после моего эфира свободный эфир. Если что, то я остановлю. А так я познакомлю вас со своим другом Александром Твердохлебовым, город Светогорск. Тоже приглашал на свою радиостанцию. Добрый осенний вечер, дорогие
1: Добрый осенний
0: радиослушатели.
1: вечер,
0: Я
1: дорогие
0: рад вас
1: радиослушатели.
0: приветствовать на самой лучшей, на самой позитивной, на самой доброй и на самой гостеприимной радиостанции Энца Светогорск. С вами за пультом диджей Светогорский. И сегодня у нас в программе открытый микрофон Александр из города Светогорска. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый. Как слышно?
0: Слышно
2: Мы
0: отлично.
2: начинаем.
0: Итак, давай начнем с песни.
2: Прощай, любимый Питер.

0: Александр, почему эхо
1: Почему
0: звучит?
1: эхо звучит?
0: Можно его как-то убрать?
1: Можно его как-то убрать?
0: Мешает.
1: Мешает.
2: У меня все настроено
0: Или нет?
2: правильно.
0: Все правильно, да? Ну хорошо, давай тогда я справлюсь. Так.

мой корабль уходит, я должен успеть пару строчек сложить, пару песен напеть. Запах темной волны, шум дождя в тишине, как разводят мосты.

призму оконца. Оглянулась, осмотрелась и ушла печаль. Слышу звуки ручья, это плачет мечта, уходящая вдаль. Позади корабля, а за ней любовь и прекрасная муза.

0: Así va. Ну, а мы продолжаем.
1: Саша, Саша, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе и когда ты начал писать песни.
0: Ага, ну, о себе. Музицируем уже, наверное, с 2007 года. Потихонечку была группа «Солнцеворот». Где-то в «Заре» выступали группой. Потом «Зарю» закрыли. Стали сами по себе. Пока что в ДК выступаем. «Бархатный сезон» вот отыграли. Когда мы на прошлый... Ну, на прошлой неделе, да? На прошлой неделе.
1: Это суббота была.
0: Ну да, пишем песни дальше. Ну, мы как бы вот я сейчас написал песню, но я еще ее не обработал. Она сыровата. Ну, могу начать вот куплетик, если получится.
1: Саш, скажи, пожалуйста, какая первая у тебя была песня? Самая первая песня, как у тебя называлась? Первая песня, которую ты написал?
0: А, ищу тебя.
1: Сыграй ее, пожалуйста.
0: Самая первая. Ну ладно, давай ее сыграем. Угу. В принципе, моя любимая песня.

0: Спасибо.
1: Саш,
0: Тоталдентал,
1: скажи,
0: спасибо
1: пожалуйста, трудно
0: огромное.
1: было ли собрать группу? Вот когда ты собрал группу «Солнцеворот», ты же, я так понимаю, был лидером группы. Трудно было ли собрать ребят?
0: Да, конечно. Вначале приходили так люди, ну, они хотели там что-то такое, вот поэт по-своему, как-то побыстрее что-то там, рок-музыку, может быть, там. Так что вот, ну сложно, конечно. Еще и у нас в городе уж там людей найти сложноватенько.
1: Саш, вот сейчас у нас осенняя пора такая прекрасная, вот пора поэтов, пора художников, действительно. А можно сыграть что-нибудь осеннее? Например, мне нравится очень песня «Дождь» ДДТ.
0: Дождь. Ну, попробую, правда, несколько строчек, не всю полностью, а так. Потому что это надо все равно готовиться, как получится. Сейчас, секунду.

0: Ну, как-то вот так. Еще куплет, конечно, там. Вот. Спасибо, спасибо.
1: Саш, скажи, пожалуйста, а чем ты еще увлекаешься помимо музыки? Есть еще какие-то увлечения?
0: Ой, да, Сань, конечно, есть. Настольный теннис уже играет уже лет 10. Профессионально так немного уже выхожу на уровень спортивный. Вот,
1: Ну
0: поэтому у
1: и
0: меня
1: я
0: даже
1: так
0: ник
1: понимаю, и с музыкой в
0: артист
1: Выборге
0: атлетист.
1: выступал же мой.
2: Артист-атлетист.
1: Мы в Выборге с тобой,
0: Что, что?
1: помнишь, на Выборгской чайке выступали?
0: Да.
1: То есть Саша выступает не только в Светогорске, в Выборге выступал еще где-то, да, у тебя, по-моему, были концерты?
0: Есть, да, постоянно. Где-то концерты, где пробьем, там и выступаем. Вот, так что.
1: Итак, я хочу, дорогие радиослушатели, сказать, что в Светогорске есть у нас такая рэп-точка. Правильно, да, Саша, я сказал? Рэп-точка, и там собираются
0: Ну
1: молодые
0: да.
1: ребята, которые собираются. И, пользуясь случаем, хочется сказать светогорским ребятам, кто хочет играть, кто хочет заниматься музыкой, приходите, пожалуйста. Это находится, где магазин «Анастасия» в районе Лесной 7.
0: Напротив
1: Приходите,
0: Зари.
1: пожалуйста, и
0: Напротив Зари.
1: напротив «Зари». И
0: Да.
1: будете как раз заниматься музыкой, приходите, пожалуйста, мы вас ждем. Саш,
0: Ну
1: что
0: что,
1: еще можешь из
0: продолжаю
1: известных
0: тогда, ну что,
1: сыграть?
0: продолжаю тогда.
1: Да, сыграешь что-нибудь из известных?
0: Да. Сейчас сыграем. Сейчас открою только.
1: А можно одуванчики? Ну не первое, не именно сейчас, вот посреди, ну, хочется одуванчики послушать.
0: В процессе, да? Ну, хорошо, сыграем. Напомнишь, сейчас я вот эту хочу песенку. Ляпис Трубецкой. Я тебя не скоро позабуду.

0: спасибо. Череповец, череповец даже можно, да. И, конечно, только далековато слишком.
1: А, Саш, я считаю, что нужно все равно Светогорск какое-то все равно музыкальное объединение. Ну да, есть у нас дежавю, я согласен, но все-таки должна быть и молодежные группы, конечно, почему бы нет, ребята, чтобы развивались. Ты ну, не думал об этом создать новую группу?
0: Сань, нам хотелось бы вот создать сообщество, просто гитарное, вот круг гитаристов, видишь. Я уже пытался, да, ну, молодежь даже уже как-то начала, ну, не идут люди, понимаешь, на вот это вот. Но
1: какой-то там учёт, я думаю, можно.
0: Выступление. А? Что ты говоришь?
1: Я говорю, что нужен какой-то все равно ребятам толчок, все равно какой-то, может быть, стимул, мотивация какая-то.
0: Ну вот стимул как раз он и получается им, да. Но надо рекламу, надо где-то сцену, и чтобы ДК помогала, да, там. Они тоже, с ними сложно.
1: Саш, я собираюсь по поводу радио, я собираюсь по поводу радио сходить в Дом культуры в наш Светогорский поговорить и по поводу группы тоже, можешь поговорить с директором ДК, можно даже, если ты будешь, когда возможность у тебя будет, вместе сходим, ты поговоришь по поводу группы, получается, а я по поводу радио, давай попробуем сходить в ДК, может что-то выгорит, я тем более знаю директора нового, очень хорошие отношения с ней.
0: Да? Слушай, я ходил, Сань, но я тебе говорю, ну это отдельный разговор, потом поговорим.
1: Давай.
0: Одуванчики.
1: Одуванчики.
0: Давай, одуванчики. Подожди, сейчас найду.
1: А я пока скажу, это песня группы «Голубые береты», «Одуванчики».

0: Не будем о грустном. Но хорошая песня.
1: Саш, а есть у тебя мечта или какая-то цель в жизни? О чем ты вообще мечтаешь сейчас на данный момент?
0: Ну, мечтаю выступать на большой сцене. Только туда меня тянет. Все цели и мысли.
1: Пожелаем Александру действительно сбить этих мечт. И давай что-нибудь еще сыграем.
0: Давай, сейчас еще. Собираем марки. Ты же знаешь эту песню, да?
1: Это группа Чайф, правильно?
0: Да, давай,
1: Чайф. Я путаю, Чайф и Чиж. Это кто все-таки, Чайф или Чиж? Я их путаю.
0: Это Чайф. Сейчас собираю. Ну, хотя я наизусть знаю вообще-то. Ну, ладно. Откроем.

0: Ней. Все. Спасибо. Кто там что написал?
1: Дорогие смехогорцы, дорогие слушатели, приглашаем вас, хотим создать музыкальное сообщество, особенно сообщество гитаристов. Контакты, если что, при желании будут даны, и присоединяйтесь, давайте вместе делать музыку. Это будет для вас очень хорошо и очень большим мотиватором. Саш, а можно что-нибудь из группы Кино, если можно?

0: Саш, скажи, пожалуйста,
1: а трудно вообще написать
2: песню?
0: Саш, скажи, пожалуйста, а трудно вообще самому написать песню?
1: Ну, песню-то написать можно. Надо, главное, ее потом, чтобы народ полюбил, так сказать, ее, чтобы, так сказать, оценили как-то. Они просто, знаешь, ну, набор слов.
0: Так вообще, Саш, как создается песня? То есть сначала создаются стихи, потом уложится музыка. То есть скажи, пожалуйста, как вообще это, как, ну, алгоритм, как вообще создается песня?
1: Ну, лучше одновременно, потому что будешь класть сразу же музыку на стихи. Либо муза приходит, а потом уже стихи.
0: А, Саш, Лена и Череповца просят песню «Прыгнуть от скалы». Если ты ее знаешь, конечно.
1: Знаю, да.
0: Пожалуйста, Лена просит.

Это было интервью Александра Твердохлебова, моего друга из города Светогорска. В записи он приходил на мою радиостанцию. Как-то больше 2,5 часов пролетел у меня сегодняшний эфир прямо на одном дыхании. Вообще был, мне кажется, интересный эфир и классный. Завтра, дорогие радиослушатели, все без изменений. Завтра утренняя зарядка. 2 часа эфир у меня и... А также в 20:00 за кофейка завтра я эфирю, поэтому приглашаю завтра вас на эфир. А вечером завтра будет «Угадай мелодию». А завтра будет «Угадай мелодию» вечером, а в среду в 20:00 Светогорский и Ко. Это Евгения, Вадим, Оксана и я. Поэтому приглашаю завтра вас на классные эфиры.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: У меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие и уважаемые радиослушатели. Да, дорогие радиослушатели. Вы не ослепли и не оглохли. Вместо Танюши сегодня буду в эфире я. Сергей 72, а то наша Танюша так вжилась в роль Алисы попрошайки, что быстренько побежала просить милостыню. А я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. И хочу поприветствовать всех радиослушателей, которые меня сегодня слушают. А слушают меня сегодня на радио Лидер, радио Мегамикс Любви, радио Ночь Любви. В смысле Мегамикс Музик совсем что-то я перепутал. И попозже к нам присоединится еще одна радиостанция. А пока я хочу поприветствовать всех тех радиослушателей, которые слушают на радиостанции, которые я назвал, а также всех, кто меня слушает на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты партнеры, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате – и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если вы самое главное адекватный человек. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет песня «По берегам Туры».

Вот мы и прослушали песню про Тюмень. Заказиков нет ни с одной радиостанции, которые меня слушают. Что ж, делаю вывод. А вывод у меня таков, значит, будете слушать то, что я вам буду ставить, а сейчас будет Цетерас. Это я вам поставлю.

Вот такой вот с этой раз у нас прозвучал. Что ж, Валюша 30 с радио «Ночь любви». Любой каприз, так сказать. Ладно, дальше продолжать не буду. Сначала я тогда спою, а потом твой заказик. Принимай.

год прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. В полутемном зале ресторана, где мы оказались визави, словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

Да, Валюша, по вашему хотению, по моему велению, это пел я. А сейчас будет ваш заказик. Были танцы. Танцуем.

Вот так вот танцевала, танцевала, песня закончилась, и это у меня был заказ от 30-й Валюши, 30-й, я не знаю, куда еще дело 29 Валюш, но она по номеру 30-я находится сейчас на радио «Ночь любви». Потанцевала, попрыгала, молодец, а от меня вам будет «Хрустальные слезы любви», ох! Сейчас как польются слезы любовные.

Ну ладно, полюбили, поплакали, пора и честь знать. Наверное, пора немножко потанцевать. Куколка-конфетка.

Ну ладно, Любовь Отрава, видимо, надоела юзеру 146-му. Она хочет не только булками потрясти, но и повертеть задом, ламбада. Присоединяйтесь.

Ну ладно, ламбаду протанцевали. И еще жирок, чтобы сбросить, да? Тогда сертаки. Еще потрясись.

Это я специально крутил такие быстрые песни, что у нас юзер 146 пришла с дня рождения, обожралась, ей надо было немножко растрясти жирок. И вот она жирок растрясла, все хорошо, все нормально, к нам подключилась радио «Чистый кайф». Тоже жду ваши заказики, свое личное сообщение, пока от меня вам будет интеллигентка.

Вот такая интеллигентка прозвучала. Татьянка, привет. Ах, девочки, желательно надо подарить цветочек. Ведь у нас же самое радушное, самое добродушное и гостеприимное радио. Малинке я уже подарил цветочки. На других радиостанциях тоже всем раздарил. Что ж, жду ваши заказики, свое личное сообщение, которые вы хотите послушать, а от меня вам будет чуть и надо. Может, дам? Нет, не даст.

Говорил же, все равно не даст, что я хочу. Саша, Светогорский, тебя что на блатную романтику-то потянуло, а? Принимай свой, Централ Владимировский.

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

Вот такой вот у меня был заказик от диджея Светогорского. Стучался, не открыла, а сама в гости зовет. Не пойму я этих женщин никак.

Что-то какие-то у нас сегодня радиослушатели неактивные. Везде тишина, сидят молча. Под конец эфира, вот боюсь, как попрут заказики, так и не выполню. А пока от меня будет вам весело, живем!

Вот так вот весело живем. И у меня заказик есть от Светогорского. За тебя, говорит, Колым отдам. Купить меня хочешь, что ли? Я понять не могу. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Света Горского. А копеек с радио «Ночи любви». Опять хочет танцевать, так и заказала. Танцуй, ну что ж, танцуй.

0: Назло танцует, наверное, еще и стриптиз, чтоб глаза-то горели, а? Вот то ли дело у нас юзер 146. Просто ягоду заказала. Видимо, хочет ягодки покушать. Принимай.
1: Як

Вот такая вот ягода была у меня от юзера. Кони в яблоках, это Света Горский заказал. Принимай.

Вот такие вот кони в яблоках были от Святогорского. От меня вам будет девушка в платье из ситца.

0: Ну кто ты в опере?
1: Последний человек.
0: А в джазе ты король.
2: Светогорский, твои мурки с воровайчиками сейчас прозвучат в эфире. Принимай.

Вот такие вот мурки-воровайки у меня Светогорского были. От меня вам будет просто, хмуриться не надо. Ладно, надо жить веселее.

Бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус.

И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную словом.

Вот такие ярмарки краски. У меня был заказик от Александра Светогорский. От меня вам будет пампушечка, давайте немножко хоть потрясемся.

Вот так вот, люли-люли и пампушечка. Что ж, послушаем частушечки.

Ну вот, похлопали, похлопали ему, сели на трамвай, взяли билеты и поехали кататься.

Да, странные у нас люди прибегают под конец эфира, бросают заказик и убегают. Ну что ж, убежал, убежал. Твои проблемы, Шашлыгорский. Значит, сейчас будет последняя композиция от меня. И буду заканчивать эфир. Без вины виноватая.

0: На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут вести эфиры после меня, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша диджейская дружная команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще вот это. Послушайте, и вы сами все поймете, что мы вам желаем.
1: Мы

И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малая. Как всегда, я поведу с вами 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергею 72, как всегда, за его эфирчик. Ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я сначала с вами поздороваюсь с каждым лично. И уже потом поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Так, я хочу поприветствовать. Это у нас диджей Скиф, Лена Пернова, Юлия Цезарь, Анген Воросия, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Нифига не фея, 041, я 145, диджей Светогорский и юзер 033 и 146. Так.

куда-то делась. Иконка у меня. Когда вот музыку добавляешь, и попадает. Сейчас посмотрим.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса. Умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и у меня заказиков пока что нету. Прозвучат от меня две композиции. Филатов и Карась, включи музыку. И Вашкевич и Алиша, бам-бам-бам.

Позвучали две композиции от меня. Позвучали. Филатов и Карась, включи музыку. И Вашкевич и Алиша, бам-бам-бам. Так, что же мы еще с вами послушаем? Так, давайте вот эту композицию, я не знаю как. Называется «Жизнь течет». И вторая, Володя Фарт, «Дворовый парень».

Позвучали у меня два, точнее две композиции. «Жизнь течет» и вторая Володя Фарт «Дубовый парень». Давайте следующие две послушаем. Светлана Тернова «Мальчик мой», Тайпан и «На заме», «Я тебя люблю». Слушаем.

Прозвучали у нас две композиции. Светлана Тернова, «Мальчик мой», и Тайпан Назами, «Я тебя люблю». Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился диджей Данчо. Приветик, приветик. Располагайся. Я очень рад, что ты присоединился на мой эфирчик. Так, и давайте послушаем пока один, точнее, одну композицию от меня. Дмитрий Маликов, «Заберу тебя в июль».

У тебя в июль? Так, заказик у меня есть от Данчо. Дмитрий Гревцев, пустых мне слов не говори. И от меня Джамбул с композицией Франклин. Слушаем.

Позвучали у меня две композиции. Первый заказик у меня был от Данчо. Дмитрий Гревцев, «Пустых мне слов не говори». И от меня композиция «Джамбул Франклин». Давайте пока послушаем одну композицию, будет у нас. «Вэвдиле» — огонь.

Так, и это у нас была в деле огонь. Хочу поприветствовать, к нам присоединилась Татьянка. Приветствую, приветствую вас, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, и заказик у меня будет от Татьянки для Владимира. А ник там, где хорошо.

Заказик позвучал от Татьянки. Для Владимира, а Никф там, где хорошо. Наверное, интернет пропадает у вас. Вот вы поэтому туда-сюда, наверное, вылетаете. Потому что я как не посмотрю, что-то вас нету, потом опять заходите. Так, давайте от меня пока послушаем. Будет у нас Таита к тебе.

0: ведет к тебе.
1: И это у нас было, точнее, был Таита к тебе. Так, у меня сейчас полетел заказик. Правильно, наверное, потому что у меня написано, что вот этот исполнитель исполняет. Так, заказик у меня будет от Татьянки для сапёра Серёги. Валерий Курас, есть еще порох в пороховницах.

прозвучал заказик от Татьянки для сапёра Серёги. Валерий Курас, есть ещё порох в пороховницах. Так и давайте пока от меня послушаем. Доминик Джокер Майот, Лил Арчи, ты нужна мне?

И это у нас были Доминик Джоки, Майот, Лил, Арчи, ты нужна мне. Так, давайте следующий послушаем. Джадао, девочка лето.

И это у нас был Джадаурон, девочка лето. Так, давайте следующее. Баста и Полина Гагарина, Феникс. Слушаем.

Это у нас были Баста и Полина Гагарина, Феникс. Так, давайте следующие. Две композиции. Инна Раста, Бали, и второй Татьяна Буланова и Константин Костомаров, Ди Каприо.

Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

И это у нас позвучала композиция Татьяна Буланова, Константин Костомаров, Ди Каприо. Так, сейчас посмотрим. Еще. Я думала, она есть, эта композиция. Оказывается, нет. Сейчас я быстренько сейчас постараюсь скачать ее. Скачать эту композицию. Все, она меня добавляет. Сейчас она добавится, и я ее тогда поставлю. Сейчас вот немножко. Там, может быть, полминутки, может быть, где-то так.

Сейчас вот буквально несколько секунд. Я поставлю. Да, долго просто добавляются эти композиции, когда вот добавляешь к себе. Так, это у нас будет Тарас с композицией «Сбеги».

И это у нас был, точнее, была группа тестостерон в белом. Белые. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединилась королева. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так. Сейчас. Нашим девочкам подаю цветочки. Нашим радиослушателям. Татьянке тоже цветочки подарим. Так, заказиков у меня нету пока что. От меня будем слушать. Эннели с композицией Intermittent, наверное. И вторая Биби Аиди Пахаул.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения.

Всем привет! С вами я, Диджей Данчо, и проведу я вместе с вами это время эфира. Пишите свои музыкальные заказики в личные сообщения, а я все выполню обязательно. Вот, и все заказики обязательно найду. Вот, также я пока ищу первопоступивший мне заказик, поставлю дилижанс Рамкара.

0: А теперь, диджей Светогорский, принимай свой музыкальный заказик, Мумитроль, утекай.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Вот такой вот трек.
1: Звучал от меня. А теперь мы послушаем с вами замечательную композицию. Неохутор или лодку, мужики.
2: Неохутор.

Ну вот такой вот трек звучал. Давайте послушаем следующий музыкальный заказик. Всего Снежка. Мумитроль. Невеста. Поехали.

Так прозвучал. Спасибо всем тем, кто скидывает заявочки музыкальные. Ну а я поставлю следующий трек. Пойду искать из вашей заказики. Прозвучит трек, а именно Алина, город Казань и Снежка, принимайте от меня трек.

0: Ну а теперь
1: Звучит очень классный кавер от одной девушки. А этот кавер попросила поставить нежное солнышко. Ну, поставлю.

Такой вот милый кавер прозвучал. На трек «Ты обнимаешь меня». А я выполню сейчас следующий заказ. От Снежки будет Валерия «Волшебный дом».

Вот такой вот шикарный трек мы услышали вместе с вами. Спасибо, Снежка, спасибо тебе. К сожалению, не помню, из какого это сериала трек. Вроде это тоже из какого-то сериала. На России один раньше был. Вот, к сожалению, не помню. Если кто помнит, можете написать. Вот, а я поставлю вирус Малая.

Хотел в этом трек послушать с вами. Так, а дальше мы послушаем Александр Марцинкевич «Аня Бомба». Не знаю, это Снежка эту песню имею в виду, не эту. То есть «Аня Бомба» называется песня. Так, я включаем.

0: Это такой вот трек. Мы послушали с вами не шпица, увар. А я сейчас включу заказик от Снежки. Она просит дискотека авария. А какой трек вы сейчас сами услышите? Поехали.
1: Это не просто песня, это обращение ко всем людям, которые любят забирать чужое. То, что дорого, никогда не забирайте чужое. Мы так

Ну а теперь я поставлю следующий трек. Прозвучит он для всех от меня. Дмитрий Гревцев, полюбивого женатого.

Так в этом треке. Но я поставлю трек больше, наверное, рофл для... Короче, Диджей Алинка, Казань, Снежка. Принимайте позиции от меня.

Вот такой трек мы послушали вместе с вами, дорогие радиослушатели. А я включу следующую композицию. Ночь прохладой окружает. Тоже будет для всех. А потом оставлю очередной музыкальный заказик, который ко мне прилетел.

Этот трек прозвучал. На следующий трек «Красивая снежка» для диджея Алинки. А какой это трек? Алина, ты сейчас услышишь? Для тебя Снежка просит этот трек.

Ну, вот этот вот трек прозвучал. Классный. Какая же я бабка. А теперь... Островок 123. Принимай заказик.

Шестая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызь мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

Теперь посмотрим следующую композицию. Классную композицию, которая прозвучит для диджея Алинки. Диджей Алинка, принимай.

города, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил.

Evet, direkt Passwords'a linki küçük bir misafir Passwords'a сказочную оплату, курочка ряба попросила Снежка. Ну, тогда так, вы диджей Алинка, Снежка, принимайте заказик. Поехали. Эй!

Вот такой вот трек мы послушали. Следующий мы послушаем. Классный трек, который попросила поставить диджей Алинка для Снежки. Говорила баба-деда сборная Союза.

0: ¿Qué otra? Вот. А теперь послушаем Несси. Музыкальная сказка для взрослых. Мой шап попросила Снежка. Слушаем.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России.

0: их детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Теперь будет, а еще ваши классные музыкальные заказики, будет трек, который называется «Мамочка» от группы «Пулини». Премьера.

Вот такой вот трек мы послушали. Замечательный. Душевный такой. Очень, очень классный эфир. Честно скажу, что мне этого человека тоже не хватает, про кого поется в этом треке. Поэтому как-то так. Ну я следующий включу хит, который заказала Снежка. Это будет краски, а он не знает ничего. Классный трек, спасибо тебе. Вообще за заказы всем спасибо, кто заказывает. Поехали.

Прозвучал хит, а он не знает ничего. От группы Краски. А я сейчас включу вот такую песню. Тоже классная песня. Конечно, исполняет искусственный интеллект, но она классная. Поехали.

Дорогие радиослушатели, у Данчо ограничили интернет, поэтому у него осталось только два заказика, и время эфирчика его подходит к концу, потому что он до 12 часов. Он попросил меня поставить тату, Снежка не выполнил заказ, и мой заказ я тоже поставлю, который я у него просил. Корнелюк, блядь, на балет.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

может днем, может быть ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней.

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

как тогда, как в том июле. Улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пьянею.